говорит с форсом. А я кром жена, кром бог. Я стены говорит с форсом. Они чуют самотность.